0: Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца.